0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Владимир Путин встретился с генеральным директором «Алроса» Павлом Мариничевым в Москве. Работники карьера «Юбилейный» получили пост очистки и сушки фильтров по системе 6С. Мирнинцев просит воздержаться от замены батареи с 10 по 26 августа. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: 6 августа в Западной Якутии ожидается заметное потепление. В Айхале, Удачном и Ленске воздух прогреется до 24 градусов со знаком «плюс», а в Мирном – до 19 градусов тепла. Погода будет преимущественно солнечной и без осадков.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Владимир Путин встретился с генеральным директором «Алроса» Павлом Мариничевым в Москве. Работники карьеры «Юбилейный» получили пост очистки и сушки фильтров по системе 6С. Мирнинцев просят воздержаться от замены батареи с 10 по 26 августа. Далее подробности. Генеральный директор «Алроса» Павел Мариничев доложил о результатах работы компании Владимиру Путину. На встрече в Кремле глава компании рассказал про развитие алмазно-бриллиантовой отрасли и ключевые инвестиционные проекты. По оценке компании, спрос на алмазы вступает в новую фазу роста. «Алроса» сохраняет мировое лидерство по объему добычи и продолжает инвестировать в стратегические проекты. Говорит Павел Мариничев, генеральный директор, председатель правления «Алроса».
3: Наши запасы стремятся к половине общемировых. Вот это 5 горнообогатительных комбинатов сейчас. Это более 20 эксплуатируемых сейчас месторождений. Есть еще некоторые месторождения золота, которые мы также начали разрабатывать и эксплуатировать.
2: Одна из основных тем встречи – развитие гранильного производства в России. Государство создает кластер в Смоленской области и Якутии, что даст компаниям доступ к сырью и льготам и увеличит производство бриллиантов внутри страны. Также в докладе осветили другие направления – строительство рудника «Мир глубокий», развитие энергетики и транспорта, освоение золоторудного месторождения «Дикдикан» в Магаданской области, строительство 4-го гидроагрегата «Светлинской ГЭС» и снижение воздействия на климат. «Алроса» остается крупнейшим работодателем и налогоплательщиком Якутии. Далее. Работа на участке технического обслуживания и ремонта технологического транспорта на карьере «Юбилейный» стала комфортнее и безопаснее. Для сотрудников организовали стационарный пост очистки и сушки фильтров для самосвалов по системе 6С. Говорит Илья Гадулян, эксперт отдела эффективности производственных процессов АГОК.
4: При улучшении линии ТО на карьере «Юбилейном» мы выявили ключевую потерю. Слесаря при проведении ТО или аварийных ремонтов перемещались в соседний шиномонтажный цех для просушки и продувки фильтров. Поняв, что необходимо эту потерю сократить, мы организовали в непосредственной близости комнату, в которую переместили оборудование.
2: Комнату оснастили компактной вытяжкой, камерой для сушки и коробами, которые удаляют пыль с помощью направленного потока сжатого воздуха. Продувать можно до 8 фильтров одновременно. Предприятие экономит на закупке фильтров, защищающих двигатель от пыли, а их замена стала занимать на полчаса меньше, как и обслуживание самосвала в целом. Еще одна новость. В Мирном с 10 по 26 августа проверят теплосети перед отопительным сезоном. Специалисты предприятия тепловодоснабжения промоют трубы. Также испытают сети давлением на прочность и герметичность. Отключать воду во время этих работ не будут, однако жителям не рекомендуют снимать батареи в дни проведения испытаний. Из труб может палиться вода. Список домов, попадающих под испытания, закреплен на сайте «Алмазного края». У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: 6 августа в Западной Якутии ожидается заметное потепление. В Айхале, Удачном и Ленске воздух прогреется до 24 градусов со знаком «плюс», а в Мирном – до 19 градусов тепла. Погода будет преимущественно солнечной и без осадков.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Программа
1: для слушателей старше 16 лет.
0: Вакансии Алроса.
2: В Вилюйскую геолого-разведочную экспедицию требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, доводчик алмаза, содержащих концентратов, водитель погрузчика, машинист насосных установок, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, водитель автомобиля с категории CD. Телефон 8-914-309-72-95. В Управление материально-технического снабжения требуется слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, старший кладовщик, ведущий инженер, отдел главного энергетика, оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, стропольщик и начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГО и ЧС. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-72-95. В общество «Алроса спецбурения» требуется тракторист Б-10 ДСТ «Урал», замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, а также водитель автомобиля КМУ «Кран-манипулятор». Телефон 8-914-309-72-95. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель, аэродромный рабочий, аккумуляторщик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, а также уборщик служебных помещений. Телефон 8-984-121-00-36.

0: российских полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей – наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама на «Радио Алмазный край».
3: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.

0: радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, -50% на все. Магазин «Монарх». Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: 6 августа в Западной Якутии ожидается заметное потепление. В Айхале, Удачном и Ленске воздух прогреется до 24 градусов со знаком «плюс», а в Мирном – до 19 градусов тепла. Погода будет преимущественно солнечной и без осадков.

0: Алмазный край. Радио «Алмазный край».
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единое средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тун Бирни Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации ЛАР и Берега надзор Федеральной службы и Кринча Сюбебир Сыл Тосуню Сюбекис Нюгар Берега Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Жители аварийного дома на улице Бобкова в Мирном попали в коммунальную осаду. Знание – сила. Навыки мирнинских волонтеров-медиков спасли жизнь человека в самолете. Мирнинцев просят воздержаться от замены батарей с 10 по 26 августа. Далее подробности. Дом номер 7 на улице Бобкова в Мирном попал в коммунальную осаду. С одной стороны, проход перекрывает заброшенный коллектор, с другой – действующий. Дойти, вернее, подняться к дому можно только по крутым спускам. Жители утверждают, 8 лет назад просили выровнять один из них. Также и состояние коммуникации вызывает

0: дома признаны аварийными, проведены межведомственные комиссии, получены заключения специализированных организаций. Теперь дело стоит за Республикой Саха-Якутия по принятию государственной программы переселения по таким домам в целом по республике.
1: А пока в республике ищут источник финансирования, жители написали еще одно заявление в городскую администрацию, хотя бы для того, чтобы пережить ближайшую зиму без происшествий. Далее. Три волонтера-медика из Мирного оказали экстренную помощь пассажиру на борту самолета, летящего из Мирного в Красноярск. Волонтеры отправились на форум. Во время рейса человеку стало плохо. Волонтеры-медики помогли стабилизировать пострадавшего, оценили состояние, оказали необходимую помощь и оставались с ним до передачи службе скорой помощи после посадки. В Мирном волонтеры регулярно проводят мастер-классы по первой помощи, учат действовать в экстренных ситуациях до приезда медиков, показывают, как оценить состояние человека, вызвать помощь и провести необходимые процедуры. Еще одна новость. В Мирном с 10 по 26 августа проверят теплосети перед отопительным сезоном. Специалисты предприятия тепловодоснабжения промоют трубы. Также испытают сети давлением на прочность и герметичность. Отключать воду во время этих работ не будут. Однако жителям не рекомендуют снимать батареи в дни проведения испытаний. Из труб может палиться вода. Список домов, попадающих под испытания, закреплен на сайте Алмазного края. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: 6 августа в Западной Якутии ожидается заметное потепление. В Айхале, Удачном и Ленске воздух прогреется до 24 градусов со знаком «плюс», а в Мирном – до 19 градусов тепла. Погода будет преимущественно солнечной и без осадков.
2: Для слушателей старше 16 лет.
6: Гости дневного эфира.
7: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», микрофон Григорий Евтодий. И сегодня мы поговорим о талисманах, о символах. Помните такого волка-забиваку, символа чемпионата мира по футболу 2018 года? На мой взгляд, весьма успешная история. У каждой Олимпиады есть свой маскот, так называемый. У крупных корпораций, у того же самого «Мишлен» есть резиновый человечек. В общем, это та самая история, которая важна, наверное, не только для спортивных соревнований, не только для коммерческих фирм, но и для экологических, в том числе, акций. И это всегда очень важная, очень сложная задача для художника. Как в этом маскоте персонажи, скажем так, отразить дух того или иного мероприятия, той или иной компании или той или иной даже идеологии, если мы говорим об экологах, в том числе. Отлично с этим справляются и дети, у которых творчество сейчас плещет фонтаном. Самое время как раз поработать над такими задачами. По крайней мере, так считают в экологическом центре «Алроса», где предлагают детям как раз поучаствовать в конкурсе «Эко-талисман». Что это за конкурс такой, как он работает, какие дети могут принять в нем участие, как отправлять работы. Об этом и не только мы поговорим с нашим гостей, ведущим инженером по охране окружающей среды экологического центра «Алроса» Анастасией Денисовой. Анастасия, рад видеть в нашей студии. Добрый день.
8: Добрый день.
7: Давайте начнем с конкурса. Итак, конкурс «Эко-талисман». По сути, это конкурс рисунков детских. Здесь по поводу, опять же таки, того, что на нем должно быть изображено. Какие у вас, ну, опять же таки, во-первых, условия конкурса? Что предполагается отправить и, собственно говоря, что вы ждете от детей, которые будут участвовать в этом конкурсе?
8: Конкурс «Эко-талисман» – это конкурс рисунков. Дети могут участвовать, ну, школьники от 6 до 15 лет отправляют свои рисунки, то, как они видят

0: так скажем, защитника леса, символ охраны окружающей среды. Для некоторых это могут быть отдельные зверушки, для некоторых это, например, отправляли работы там, персонажей из переработанных материалов. И получается, мы собираем эти рисунки, это как первый этап конкурса, и после этого из них уже будут созданы такие как мини-скульптуры, которые будут расположены в черте города Мирный. Такие,
1: ага, если... так вот вы и ответили на, получается, следующий вопрос. Чем это отличается от обычного конкурса рисунков? Ведь экоцентр их проводит и проводил и раньше. То есть вы используете как эскиз вот этот рисунок победителей, скажем так, условных. Кстати, по поводу этого еще вопрос. И это все будет уже в качестве скульптуры, я правильно вас понял? Ну, в 3D,
0: да, все
1: скажем
0: видно.
1: Так. Где-то в парке. Хорошо. По поводу победителей, они там будут? Потому что я так понял, то, что у вас чуть ли не беспроигрышная лотерея, шучу.
0: Да, ну, победители будут. Получается, у нас разделяется на 3 возрастные категории, чтобы малыши со взрослыми не соревновались, так скажем. Там конкурсные группы, возрастные группы от 6 до 9 лет. Это младшие, средние от 10 до 12 лет. И старшие от 13 до 15 лет. И среди конкурсных групп будут выбираться по 3 победителя. То есть всего у нас будет 9 победителей, но скульптур у нас намечается больше, чем количество победителей, поэтому любой может увидеть свою скульптуру, свою идею оживленной.
1: Окей. Хорошо, по поводу наград. Вот помимо того, что сама по себе эта скульптура будет... в 3D, а будет в парке, на нее все могут посмотреть, что любому творцу приятно.
0: Не только в парке, может быть.
1: Не только в парке. Хорошо. Так вот, что еще будет в качестве подарков или призов для, ну, ожидать победителей?
0: Всех участников ждут дипломы от участия и поощрительные подарки, и для победителя уже дипломы, и призы уже более ценные, так скажем. И также для учителей и преподавателей тоже ждут благодарственные письма.
1: Итак, краткий подыток. То есть, получается, от детишек требуется представить себе, как они видят персонаж, защитник леса, защитник природы или еще что-то в этом духе, такая тематика. Как он может выглядеть? Пофантазировать, покрутить эту тему и отправить вам рисунки.
0: Да, все верно.
1: Кто может участвовать? Вот мы сказали сейчас о возрастных группах. Я здесь попрошу их еще раз повторить, от скольких до скольких можно участвовать. И из каких районов могут участвовать дети?
0: Могут участвовать дети. Школьники Мирнинского района, в общем, от 6 до 15 лет. По возрастным категориям это от 6 до 9 лет. Это младшая группа, средняя от 10 до 12. И старшая от 13 до 15 лет. То есть, ну, они могут просто отправить рисунки, мы сами их делим на категории по возрастам, и там уже выбираем победителей по возрастным категориям.
1: А как отправлять рисунки? Потому что вот в моем детстве, допустим, рисунки были обычно на листе А4, а сейчас все где-то нам, ну, я не знаю, в чем, в фотошопе, не в фотошопе рисуют.
0: Рисунки мы принимаем в электронном формате, можно сфотографировать готовую работу, возможно, если вы сделаете это электронно в каких-нибудь графических редакторах, просто также отправить в формате, желательно, JPEG, но это можете в положении конкурса все посмотреть. Отправляется, получается, конкурсная работа сама в электронном виде и заявка. Заявка также есть в положении. Mm-hmm. Там всю информацию можно расписать, название работы, некоторые дают имена своим персонажам. Это очень мило.
1: Ну, кстати, а почему бы нет? Все тот же самый волк Забивака. У него же есть имя. Хорошо. Окей, по опыту предыдущих конкурсов, ведь экоцентр и раньше проводил экологические конкурсы, в том числе и рисунков. Вот если чувствуете или начинаете сомневаться, я иногда, по крайней мере, вот смотрю на некоторые детские рисунки, которые представлены на различных выставках, и начинаю задумываться, а это точно ребенок рисовал, а не родитель, допустим. В этих случаях, если появляется какое-то сомнение, как поступаете?
0: Ну, это вопрос доверия. И как бы мы, конечно, ждем работы от детей, и, возможно, есть суперталантливые дети, которые привносят такие рисунки, но мы стараемся оценивать работу максимально объективно, но и все же верим в то, что дети все-таки сами рисовали, и верим в добросовестность, так скажем. Потому что там вопрос у нас в наших конкурсах стоит идея больше. Потому что детское воображение, оно намного богаче, чем у взрослых. И там не вопрос о технике, о том, как это выполнено, а вопрос об идее. Ну, именно вот в нашем сейчас конкурсе.
1: Ну, если мы говорим о идее, то здесь вы запрашиваете описание персонажа. То есть, ну, вот, допустим, ребенок нарисовал какую-нибудь там лисичку, и все. к ней должно быть приложена какая-то легенда там или еще что-то. Типа, я считаю, что вот эта вот лиса, она там символ вот потому-то, потому-то.
0: Да, это было бы замечательно, если бы у маскота, у персонажа была своя история, например, его там какие-нибудь забавные привычки, что он любит. Это, конечно, все приветствуется.
1: Ну вот здесь мы подходим потихонечку к такому важному моменту для любого конкурса, а именно принципы, по которым будете определять победителя. Ведь мы, вот вы только что сказали, то, что несколько возрастных групп. Понятное дело, то, что дети там младших возрастов, они рисуют, ну, чуть более примитивно, скажем так. Может быть, креативно, но и так далее и тому подобное. Здесь... Кто будет отбирать победитель и по каким критериям? То есть вот наличие описания, наличие названия условно влияет на победу или еще что-то в этом духе? Или просто вы коллегиально решите, что вот это вот жюри понравилось больше работы?
0: Ну, оценивает, конечно же, оргкомитет. Прямо строгих критериев у нас нет. Сейчас по работам мы смотрим, там... Некоторых, да, правда, они вот расписывают это название именно по детально, почему вот этот элемент здесь расположен. И это такой более такой глубокий смысл дает данному персонажу. И также мы будем оценивать по реализованности, так скажем. Мы все-таки мы их собираемся оживлять так, в скульптуры. И все-таки вот в этом плане мы тоже их рассматриваем.
1: Окей. Если говорить о нейронках, сейчас во всех телефонах, ну ладно, не во всех, но в телефончиках есть все равно возможность, так или иначе, там вбил запрос, типа, хочу, чтобы была собака там, типа, которая, или лиса, которая куда-то бежит. Это могут сделать и взрослые, и дети. Вы такие работы допускаете, которые, ну, допустим, созданы с помощью нейросетей?
0: В положении у нас написано, что мы можем принимать... работы, созданные графическим редактором, и про искусственный интеллект там мы не запрещаем. Ведь чтобы написать промпт и обработать вот данный уже сырой, так скажем, все-таки материал, это тоже нужно время, это тоже, как скажем, такая работа, но все же мы больше приветствуем рисунки, сделанные от руки, либо же в графическом редакторе уже с самим ребенком, ведь фантазия все равно у искусственного интеллекта не такая, как у детей, так скажем.
1: Анастасия, в завершении нашей беседы рекомендации, советы для наших слушателей по поводу того, как отправить рисунок, что на этом рисунке может быть, что не стоит делать, чего не стоит делать, чего вы, опять-таки, не ждете и чего вы ждете от детей, которые будут участвовать в этом конкурсе.
0: Ну, у нас нет строгих рамок, я не могу четко сказать, там, вот это не отправляйте, это уже заезжено. Ну, мы рады любым идеям, любым рисункам и ждем их по электронной почте eco@sobakalrosa.ru с закрепленной заявкой плюс. И желаю участникам нашим будущим вдохновения, больше фантазии, ну и удачи, конечно же.
1: Сами работы вы будете выкладывать где-то во ВКонтакте, где-нибудь в вашей группе?
0: Да, планируется кое-что, пока не буду говорить, это как секрет, но да, мы будем их, так скажем, освещать.
1: Хорошо, для тех наших слушателей, которые не успели записать, где можно найти информацию вводную по поводу электронного адреса, куда отправлять картинки? Мало ли, вдруг кто-то успел прослушал. eco@sobakalrosa.ru, вот туда отправлять.
0: Да, и ну, положение, и все можете найти в наших социальных сетях экологического центра Алроса.
1: По географии участия. Очень важно, опять же. Здесь есть какие-то ограничения? То есть могут участвовать детишки из Мирнинского района, из Ленского района?
0: Да, только из Мирнинского района. Ну, мы посчитали так то нужным, так как скульптуры все-таки будут размещаться в городе Мирный, и талисманы создаются именно для Мирнинского района.
1: Хорошо. В Удачном не будет этих талисманов? Или в Айхале?
0: Ой, про это пока не могу сказать, но, возможно, мы это сможем рассмотреть эти варианты.
1: Ну что ж, наши слушатели, которые сейчас попадают под все эти критерии, я уверен, заинтересовались. Я желаю им удачи, желаю им творческих успехов, чтобы они смогли найти время, возможность. Главное, опять же-таки, ту самую творческую искру, чтобы нарисовать какой-то символ, изображающий защитника природы. Мне самому очень интересный экологический талисман. Напомню, именно так называется. Эко-талисман. Конкурс экологического центра Алроса. О его условиях, о его задачах мы и наградах в том числе говорили с нашей гостьей, ведущим инженером по охране окружающей среды экологического центра Алроса Анастасией Денисовой. Анастасия, еще раз большое спасибо. Будем ждать уже результаты вашего конкурса. Кстати, когда завершится?
0: Прием заявок ведется до 15 сентября. итоги оглашаются уже до 30 сентября.
1: Ну вот еще время есть как раз подумать, задуматься и... Ну, правда, не так уж и много этого времени, так что дерзайте, спешите, спешите. Еще раз, Анастасия, спасибо за эту беседу, удачи и вам, и нашим слушателям. До встречи, всего доброго.
2: Гости дневного эфира.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Жители аварийного дома на улице Бобкова в Мирном попали в коммунальную осаду. Знание – сила. Навыки мирнинских волонтеров-медиков спасли жизнь человека в самолете. Мирнинцев просят воздержаться от замены батареи с 10 по 26 августа. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, -50% на все. Магазин «Монарх». Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
5: 6 августа в Западной Якутии ожидается заметное потепление. В Айхале, Удачном и Ленске воздух прогреется до 24 градусов со знаком «плюс», а в Мирном – до 19 градусов тепла. Погода будет преимущественно солнечной и без осадков.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: в Мирном. 13 часов.
1: Алмазный край. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Жители аварийного дома на улице Бобкова в Мирном попали в коммунальную осаду. Знание – сила. Навыки мирнинских волонтеров-медиков спасли жизнь человека в самолете. Мирнинцев просят воздержаться от замены батарей с 10 по 26 августа. Далее подробности. Дом номер 7 на улице Бобкова в Мирном попал в коммунальную осаду. С одной стороны проход перекрывает заброшенный коллектор, с другой – действующий. Дойти, вернее, подняться к дому можно только по крутым спускам. Жители утверждают, 8 лет назад просили выровнять один из них. Также и состояние коммуникации вызывает тревогу. Прорывы зимой здесь не редкость.

0: обеспечения специализированных организаций. Теперь дело стоит за Республикой Саха-Якутия по принятию государственной программы переселения по таким домам в целом по республике.
1: А пока в республике ищут источник финансирования, жители написали еще одно заявление в городскую администрацию, хотя бы для того, чтобы пережить ближайшую зиму без происшествий. Далее. Три волонтера-медика из Мирного оказали экстренную помощь пассажиру на борту самолета, летящего из Мирного в Красноярск. Волонтеры отправились на форум, во время рейса человеку стало плохо. Волонтеры-медики помогли стабилизировать пострадавшего, оценили состояние, оказали необходимую помощь и оставались с ним до передачи службе скорой помощи после посадки. В Мирном волонтеры регулярно проводят мастер-классы по первой помощи, учат действовать в экстренных ситуациях до приезда медиков, показывают, как оценить состояние человека, вызвать помощь и провести необходимые процедуры. Еще одна новость. В Мирном с 10 по 26 августа проверят теплосети перед отопительным сезоном. Специалисты предприятия тепловодоснабжения промоют трубы. Также испытают сети давлением на прочность и герметичность. Отключать воду во время этих работ не будут, однако жителям не рекомендуют снимать батареи в дни проведения испытаний. Из труб может палиться вода. Список домов, попадающих под испытания, закреплен на сайте Алмазного края. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: 6 августа в Западной Якутии ожидается заметное потепление. В Айхале, Удачном и Ленске воздух прогреется до 24 градусов со знаком «плюс», а в Мирном – до 19 градусов тепла. Погода будет преимущественно солнечной и без осадков.

хотел твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет? Это безумие. Я сам на себя не похож, даже близкие не узнают меня. Думают, спятил,

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Жители аварийного дома на улице Бобкова в Мирном попали в коммунальную осаду. Знание – сила. Навыки мирнинских волонтеров-медиков спасли жизнь человека в самолете. Мирнинцев просят воздержаться от замены батареи с 10 по 26 августа. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, -50% на все. Магазин «Монарх». Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама на «Радио Алмазный край».
5: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
6: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: 6 августа в Западной Якутии ожидается заметное потепление. В Айхале, Удачном и Ленске воздух прогреется до 24 градусов со знаком «плюс», а в Мирном – до 19 градусов тепла. Погода будет преимущественно солнечной и без осадков.

0: Алмазный край. Радио без границ. Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.

0: в мирном 14 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Жители аварийного дома на улице Бобкова в Мирном попали в коммунальную осаду. Знание – сила. Навыки мирнинских волонтеров-медиков спасли жизнь человека в самолете. Мирнинцев просят воздержаться от замены батарей с 10 по 26 августа. Далее подробности. Дом номер 7 на улице Бобкова в Мирном попал в коммунальную осаду. С одной стороны проход перекрывает заброшенный коллектор, с другой – действующий. Дойти, вернее, подняться к дому можно только по крутым спускам. Жители утверждают, 8 лет назад просили выровнять один из них. Также и состояние коммуникации вызывает тревогу. Прорывы зимой здесь не редкость. Парадокс, но утепление части труб привело к очередной проблеме. Рабочие сломали деревянный переход. Бытовые неудобства – это только вершина айсберга. В 2022 году дом признали аварийным, но переселения пока не видать. Говорит Владлен Гусельников, начальник управления жилищной политики Мирного.
3: На Бобкова 7 такая же судьба, как и более 200 домов на территории города Мирный. По тем домам, которые у нас признаны аварийными, подлежащими сносу после 1 сентября 2017 года,

0: помощь пассажиру на борту самолета, летящего из Мирного в Красноярск. Волонтеры отправились на форум. Во время рейса человеку стало плохо. Волонтеры-медики помогли стабилизировать пострадавшего, оценили состояние, оказали необходимую помощь и оставались с ним до передачи службе скорой помощи после посадки. В Мирном волонтеры регулярно проводят мастер-классы по первой помощи, учат действовать в экстренных ситуациях до приезда медиков, показывают, как оценить состояние человека, вызвать помощь и провести необходимые процедуры. Еще одна новость. В Мирном с 10 по 26 августа проверят теплосети перед отопительным сезоном. Специалисты предприятия тепловодоснабжения промоют трубы. Также испытают сети давлением на прочность и герметичность. Отключать воду во время этих работ не будут. Однако жителям не рекомендуют снимать батареи в дни проведения испытаний. Из труб может палиться вода. Список домов, попадающих под испытания, закреплен на сайте Алмазного края. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: 6 августа в Западной Якутии ожидается заметное потепление. В Айхале, Удачном и Ленске воздух прогреется до 24 градусов со знаком «плюс», а в Мирном – до 19 градусов тепла. Погода будет преимущественно солнечной и без осадков.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, -50% на все. Магазин «Монарх». Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио.

0: в Мирном.
1: 15 часов.
2: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Спешите! Глобальная распродажа. Делим цены пополам, -50% на все. Магазин «Монарх». Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
5: Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
6: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: в Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-925-25-24-808.
2: Реклама на «Радио Алмазный край».
5: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Школьница из Айхала отправится на Северный полюс на атомном ледоколе. Пенсионеры Мирного бесплатно проверят здоровье в городской поликлинике. Преподаватель корпоративного университета «Алроса» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Спешите! Глобальная распродажа. Делим цены пополам, -50% на все. Магазин «Монарх». Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Сказано, сделано, кончилось временно. Так неуверенно, на расстоянии в две руки. Слышно, как в трубке молчат гудки. Фразы осколками ранились только что, опять пропущены. Видно, как мы, отпуская боль, снова хотим сохранить любовь. Только

0: вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Школьница из Айхала отправится на Северный полюс на атомном ледоколе. Пенсионеры Мирного бесплатно проверят здоровье в городской поликлинике. Преподаватель корпоративного университета «Алроса» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса. Далее подробности. Ученица Айхальской школы номер 23 отправится в экспедицию на Северный полюс. 10 дней Полина Гурова вместе со сверстниками из двух десятков стран проведет на атомном ледоколе 50 лет победы. Экспедиция стартует из Мурманска. Оттуда 27 победителей конкурса «Росатома. Ледокол знаний», призеры международных олимпиад и не только отправятся на Северный полюс. По пути ведущие и преподаватели проведут для них лекции по естественным наукам, атомным технологиям и Арктике. Такие экспедиции вовлекают молодежь в научную деятельность и сближают школьников и студентов из разных стран. Далее. Мирнинские пенсионеры бесплатно проверят здоровье. Поликлиника приглашает представителей серебряного возраста на день открытых дверей 8 августа. Программа стартует в 9 утра. До обеда пациенты за 65 посетят терапевта, пройдут ЭКГ, скрининги, сдадут лабораторные анализы. Голодать перед сдачей крови не нужно. Неплотно позавтракайте за 2 часа до визита. При себе иметь паспорт и полис ОМС. Маломобильные горожане вправо приходить с родными. Сопровождающим также доступен бесплатный осмотр. Диспансеризацию организуют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Телефон для справок 122. Еще одна новость. Преподаватель корпоративного университета «Алроса» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса тренеров по культуре безопасности. Юрий Веремеенко занял второе место в номинации «Тренинг для руководителей». Поездку организовали при поддержке Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. Конкурс проходил в Москве. В нем участвовали представители 14 крупнейших промышленных компаний страны. «Для меня было важно показать, что культура безопасности в «Алроса» строится на передовых подходах», – отметил Юрий Веремеенко. Он представил передовую методику формирования культуры безопасности. С начала года корпоративный университет провел десятки мероприятий, направленных на снижение рисков на производстве. Обучение, мастер-классы, квизы и не только. Системная работа по этому направлению помогает снижать травматизм сотрудников. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Школьница из Айхала отправится на Северный полюс на атомном ледоколе. Пенсионеры Мирного бесплатно проверят здоровье в городской поликлинике. Преподаватель корпоративного университета Алроса вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, -50% на все. Магазин «Монарх». Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует связь информационных технологий ЛАР Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергернадзор Федеральная служба и Кринча Субебир Сыл Топсуню Субекис Универбирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

твоих стих. Ветер, пока я тебе писал свой стих, я попал в твои сети, эй, засыпай сити. И играет этот куплет на репите, эй, фа-фа-фити. Гуще событий, все могу забыть, но тебя не забыть, не, ай, снова.

0: Ты такая одна, и на других не похожа.
1: Ты совсем не похожа на женщин других.
0: Ветер с моря и поле ржаное.
1: Ты совсем не похожа на женщин других.
0: Почему мне

0: для слушателей старше 16 лет. Сводка промбеза.
1: Здравствуйте! В эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них МУАД. 8 апреля в поселке Накын при встречном разъезде в сложных дорожных условиях произошло касательное столкновение двух самосвалов БелАЗ. Пострадавших нет. Утечки ГСМ не произошло. Транспортные средства получили механические повреждения. Предварительные причины. Водитель МУАДа не оценил дорожные и метеорологические условия. Несвоевременное выявление и проведение антигололедных мероприятий на опасных дорожных участках технологических и внутрикарьерных дорог службы дорожного хозяйства НГОКа. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
0: Сводка промбеза.

0: Мирном 18 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Школьница из Айхала отправится на Северный полюс на атомном ледоколе. Пенсионеры Мирного бесплатно проверят здоровье в городской поликлинике. Преподаватель корпоративного университета «Алроса» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса. Далее подробности. Ученица Айхальской школы номер 23 отправится в экспедицию на Северный полюс. 10 дней Полина Гурова вместе со сверстниками из двух десятков стран проведет на атомном ледоколе 50 лет Победы. Экспедиция стартует из Мурманска. Оттуда 27 победителей конкурса «Росатома. Ледокол знаний», призеры международных олимпиад и не только отправятся на Северный полюс. По пути ведущие и преподаватели проведут для них лекции по естественным наукам, атомным технологиям и Арктике. Такие экспедиции вовлекают молодежь в научную деятельность и сближают школьников и студентов из разных стран. Далее. Мирнинские пенсионеры бесплатно проверят здоровье. Поликлиника приглашает представителей серебряного возраста на день открытых дверей 8 августа. Программа стартует в 9 утра. До обеда пациенты за 65 посетят терапевта, пройдут ЭКГ, скрининги, сдадут лабораторные анализы. Голодать перед сдачей крови не нужно. Неплотно позавтракайте за 2 часа до визита. При себе иметь паспорт и полис ОМС. Маломобильные горожане вправо приходить с родными. Сопровождающим также доступен бесплатный осмотр. Диспансеризацию организуют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Телефон для справок 122. Еще одна новость. Преподаватель корпоративного университета «Алроса» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса тренеров по культуре безопасности. Юрий Веремеенко занял второе место в номинации «Тренинг для руководителей». Поездку организовали при поддержке Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. Конкурс проходил в Москве. В нем участвовали представители 14 крупнейших промышленных компаний страны. «Для меня было важно показать, что культура безопасности в «Алроса» строится на передовых подходах», – отметил Юрий Веремеенко. Он представил передовую методику формирования культуры безопасности. С начала года корпоративный университет провел десятки мероприятий, направленных на снижение рисков на производстве. Обучение, мастер-классы, квизы и не только. Системная работа по этому направлению помогает снижать травматизм сотрудников. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет. Гости.

0: очень важная, очень сложная задача для художника. Как в этом маскоте персонажи, скажем так, отразить дух того или иного мероприятия, той или иной компании или той или иной даже идеологии, если мы говорим об экологах, в том числе. Отлично с этим справляются и дети, у которых творчество сейчас плещет фонтаном. Самое время как раз поработать над такими задачами. По крайней мере, так считают в экологическом центре Алроса, где предлагают детям как раз поучаствовать в конкурсе «Эко-талисман». Что это за конкурс такой, как он работает, какие дети могут принять в нем участие, как отправлять работы. Об этом и не только мы поговорим с нашим гостей, ведущим инженером по охране окружающей среды экологического центра Алроса Анастасией Денисовой. Анастасия, рад видеть в нашей студии. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Давайте начнем с конкурса. Итак, конкурс «Эко-талисман». По сути, это конкурс рисунков детских. Здесь по поводу, опять же таки, того, что на нем должно быть изображено. Какие у вас, ну, опять же таки, во-первых, условия конкурса? Что предполагается отправить и, собственно говоря, что вы ждете от детей, которые будут участвовать в этом конкурсе?
1: Конкурс «Эко-талисман» — это конкурс рисунков. Дети могут участвовать, ну, школьники от 6 до 15 лет отправляют свои рисунки, то, как они видят, так скажем, защитника леса, символ охраны окружающей среды. Для некоторых это могут быть отдельные зверушки, для некоторых это, нам, например, отправляли работы там, персонажи из переработанных материалов. И получается, мы собираем эти рисунки, это как первый этап конкурса, и после этого из них уже будут созданы такие как мини-скульптуры, которые будут расположены в черте города Мирный.
0: Такие, ага, если... так вот вы и ответили на, получается, следующий вопрос. Чем это отличается от обычного конкурса рисунков? Ведь экоцентр их проводит и проводил и раньше. То есть вы используете как эскиз вот этот рисунок победителей, скажем так, условных. Кстати, по поводу этого еще вопрос. И это все будет уже в качестве скульптуры, я правильно вас понял? Ну, в 3D.
1: Да, все верно.
0: Так. Где-то в парке. Хорошо. По поводу победителей, они там будут? Потому что я так понял, то, что у вас чуть ли не беспроигрышная лотерея, шучу.
1: Да, ну, победители будут. Получается, у нас разделяется на 3 возрастные категории, чтобы малыши со взрослыми не соревновались, так скажем. Там конкурсные группы, возрастные группы от 6 до 9 лет. Это младшие, средние от 10 до 12 лет. И старшие от 13 до 15 лет. И среди конкурсных групп будут выбираться по 3 победителя. То есть всего у нас будет 9 победителей, но скульптур у нас намечается больше, чем количество победителей, поэтому любой может увидеть свою скульптуру, свою идею оживленной.
0: Окей. Хорошо, по поводу наград. Вот помимо того, что сама по себе эта скульптура будет... в 3D, а будет в парке, на нее все могут посмотреть, что любому творцу приятно.
1: Не только в парке, может быть.
0: Не только в парке. Хорошо. Так вот, что еще будет в качестве подарков или призов для, ну, ожидать победителей?
1: Всех участников ждут дипломы от участия и поощрительные подарки, и для победителя уже дипломы, и призы уже более ценные, так скажем. И также для учителей и преподавателей тоже ждут благодарственные письма.
0: Итак, краткий подыток. То есть, получается, от детишек требуется представить себе, как они видят персонаж, защитник леса, защитник природы или еще что-то в этом духе, такая тематика, как он может выглядеть. Пофантазировать, покрутить эту тему и отправить вам рисунки.
1: Да, все верно.
0: Кто может участвовать? Вот мы сказали сейчас о возрастных группах. Я здесь попрошу их еще раз повторить, от скольки до скольких можно участвовать и из каких районов могут участвовать дети?
1: Могут участвовать дети. Школьники Мирнинского района, в общем, от 6 до 15 лет. По возрастным категориям это от 6 до 9 лет. Это младшая группа, средняя от 10 до 12 и старшая от 13 до 15 лет. То есть, ну, они могут просто отправлять рисунки, мы сами их делим на категории по возрастам, и там уже выбираем победителей по возрастным категориям.
0: А как отправлять рисунки? Потому что вот в моем детстве, допустим, рисунки были обычно на листе А4, а сейчас все где-то нам, ну, я не знаю, в чем, в фотошопе, не в фотошопе рисуют.
1: Рисунки мы принимаем в электронном формате, можно сфотографировать готовую работу, возможно, если вы сделаете это электронно в каких-нибудь графических редакторах, просто также отправить в формате, желательно, JPEG, но это можете в положении конкурса все посмотреть. Отправляется, получается, конкурсная работа сама в электронном виде и заявка. Заявка также есть в положении. Mm-hmm. Там всю информацию можно расписать, название работы, некоторые дают имена своим персонажам. Это очень мило.
0: Ну, кстати, а почему бы нет? Все тот же самый волк-забивака,

0: У него же есть имя. Хорошо. Окей. По опыту предыдущих конкурсов, этикоцентр и раньше проводил экологические конкурсы, в том числе и рисунков. Вот если чувствуете или начинаете сомневаться, я иногда, по крайней мере, вот смотрю на некоторые детские рисунки, которые представлены на различных выставках, и начинаю задумываться, а это точно ребенок рисовал, а не родитель, допустим. В этих случаях, если появляется какое-то сомнение, как поступаете?
1: Ну, это вопрос доверия. И как бы мы, конечно, ждем работы от детей, и, возможно, есть суперталантливые дети, которые привносят такие рисунки, но мы стараемся оценивать работу максимально объективно, но и все же верим в то, что дети все-таки сами рисовали, и верим в добросовестность, так скажем, потому что там вопрос у нас в наших конкурсах стоит идея больше, потому что детское воображение, оно намного богаче, чем у взрослых, и там не вопрос о технике, о том, как это выполнено, а вопрос об идее, ну, именно вот в нашем сейчас конкурсе.
0: Ну, если мы говорим о идее, то здесь вы запрашиваете описание персонажа, то есть, ну, вот, допустим, ребенок нарисовал какую-нибудь там лисичку, и все. К ней должна быть приложена какая-то легенда там или еще что-то. Типа, я считаю, что вот эта вот лиса, она там символ вот потому-то, потому-то.
1: Да, это было бы замечательно, если бы у маскота, у персонажа была своя история. Например, его там какие-нибудь забавные привычки, что он любит. Это, конечно, все приветствуется.
0: Ну вот здесь мы подходим потихонечку к такому важному моменту для любого конкурса, а именно принципы, по которым будете определять победителя. Ведь мы, вот вы только что сказали, то, что несколько возрастных групп. Понятное дело, то, что дети там младших возрастов, они рисуют, ну, чуть более примитивно, скажем так. Может быть, креативно, но и так далее и тому подобное. Здесь... Кто будет отбирать победитель и по каким критериям? То есть вот наличие описания, наличие названия условно влияет на победу или еще что-то в этом духе? Или просто вы коллегиально решите, что вот это вот жюри понравилось больше работы?
1: Ну, оценивает, конечно же, оргкомитет. Прямо строгих критериев у нас нет. Сейчас по работам мы смотрим, там... Некоторых, да, правда, они вот расписывают это название именно по детально, почему вот этот элемент здесь расположен. И это такой более такой глубокий смысл дает данному персонажу. И также мы будем оценивать по реализованности, так скажем. Мы все-таки мы их собираемся оживлять так, в скульптуры. И все-таки вот в этом плане мы тоже их рассматриваем.
0: Окей. Если говорить о нейронках, сейчас во всех телефонах, ну ладно, не во всех, но в телефончиках есть все равно возможность, так или иначе, там вбил запрос, типа, хочу, чтобы была собака там, типа, которая, или лиса, которая куда-то бежит. Это могут сделать и взрослые, и дети. Вы такие работы допускаете, которые, ну, допустим, созданы с помощью нейросетей?
1: В положении у нас написано, что мы можем принимать... работы, созданные графическим редактором, и про искусственный интеллект там мы не запрещаем. Ведь чтобы написать промпт и обработать вот данный уже сырой, так скажем, все-таки материал, это тоже нужно время, это тоже, как скажем, такая работа, но все же мы больше приветствуем рисунки, сделанные от руки, либо же в графическом редакторе уже с самим ребенком, ведь фантазия все равно у искусственного интеллекта не такая, как у детей, так скажем.
0: Анастасия, в завершении нашей беседы рекомендации, советы для наших слушателей по поводу того, как отправить рисунок, что на этом рисунке может быть, что не стоит делать, чего не стоит делать, чего вы, опять-таки, не ждете и чего вы ждете от детей, которые будут участвовать в этом конкурсе.
1: Ну, у нас нет строгих рамок, я не могу четко сказать там, вот это не отправляйте, это уже заезжено. Ну, мы рады любым идеям, любым рисункам и ждем их по электронной почте eco@sobakalrosa.ru с закрепленной заявкой плюс. И желаю участникам нашим будущим вдохновения, больше фантазии, ну и удачи, конечно же.
0: Сами работы вы будете выкладывать где-то во ВКонтакте, где-нибудь в вашей группе?
1: Да, планируется кое-что, пока не буду говорить, это как секрет. Но да, мы будем их, так скажем, освещать.
0: Хорошо, для тех наших слушателей, которые не успели записать, где можно найти информацию вводную по поводу электронного адреса, куда отправлять картинки? Мало ли, вдруг кто-то успел прослушал. eco@rosa.ru. Вот туда отправлять.
1: Да. И ну, положение, и все можете найти в наших социальных сетях экологического центра Алроса.
0: По географии участия. Очень важно, опять же, здесь есть какие-то ограничения, то есть могут участвовать детишки из Мирнинского района, из Ленского района?
1: Да, только из Мирнинского района. Ну, мы посчитали так, то нужно так как скульптуры все-таки будут размещаться в городе Мирный, и талисманы создаются именно для Мирнинского района.
0: Хорошо. В Удачном не будет этих талисманов? Или в Айхале?
1: Ой, про это пока не могу сказать, но, возможно, мы тоже сможем рассмотреть эти варианты.
0: Ну что ж, наши слушатели, которые сейчас попадают под все эти критерии, я уверен, заинтересовались. Я желаю им удачи, желаю им творческих успехов, чтобы они смогли найти время, возможность. Главное, опять же-таки, ту самую творческую искру, чтобы нарисовать какой-то символ, изображающий защитника природы. Мне самому очень интересный экологический талисман, напомню, именно так называется, эко-талисман. Конкурс экологического центра Алроса. О его условиях, о его задачах мы и наградах в том числе говорили с нашей гостьей, ведущим инженером по охране окружающей среды экологического центра Алроса Анастасией Денисовой. Анастасия, еще раз большое спасибо. Будем ждать уже результаты вашего конкурса. Кстати, когда завершится?
1: Прием заявок ведется до 15 сентября. Итоги оглашаются уже до 30 сентября.
0: Ну вот еще время есть как раз подумать, задуматься и... Ну, правда, не так уж и много этого времени. Так что дерзайте, спешите, спешите. Еще раз, Анастасия, спасибо за эту беседу. Удачи и вам, и нашим слушателям. До встречи. Всего доброго.
2: Гости дневного эфира.

0: Очень сложно. Алмазный край. Радио без границ.
1: How can I help you today?

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Школьница из Айхала отправится на Северный полюс на атомном ледоколе. Пенсионеры Мирного бесплатно проверят здоровье в городской поликлинике. Преподаватель корпоративного университета Алроса вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, -50% на все. Магазин «Монарх». Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

зеленый свет, в салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

0: В Мирном 19 часов.
1: Алмазный край. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Школьница из Айхала отправится на Северный полюс на атомном ледоколе. Пенсионеры Мирного бесплатно проверят здоровье в городской поликлинике. Преподаватель корпоративного университета «Алроса» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса. Далее подробности. Ученица Айхальской школы номер 23 отправится в экспедицию на Северный полюс. 10 дней Полина Гурова вместе со сверстниками из двух десятков стран проведет на атомном ледоколе 50 лет победы. Экспедиция стартует из Мурманска. Оттуда 27 победителей конкурса «Росатома. Ледокол знаний», призеры международных олимпиад и не только отправятся на Северный полюс. По пути ведущие и преподаватели проведут для них лекции по естественным наукам, атомным технологиям и Арктике. Такие экспедиции вовлекают молодежь в научную деятельность и сближают школьников и студентов из разных стран. Далее. Мирнинские пенсионеры бесплатно проверят здоровье. Поликлиника приглашает представителей серебряного возраста на день открытых дверей 8 августа. Программа стартует в 9 утра. До обеда пациенты за 65 посетят терапевта, пройдут ЭКГ, скрининги, сдадут лабораторные анализы. Голодать перед сдачей крови не нужно. Неплотно позавтракайте за 2 часа до визита. При себе иметь паспорт и полис ОМС. Маломобильные горожане вправо приходить с родными. Сопровождающим также доступен бесплатный осмотр. Диспансеризацию организуют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Телефон для справок 122. Еще одна новость. Преподаватель корпоративного университета «Алроса» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса тренеров по культуре безопасности. Юрий Веремеенко занял второе место в номинации «Тренинг для руководителей». Поездку организовали при поддержке Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. Конкурс проходил в Москве. В нем участвовали представители 14 крупнейших промышленных компаний страны. «Для меня было важно показать, что культура безопасности в «Алроса» строится на передовых подходах», отметил Юрий Веремеенко. Он представил передовую методику формирования культуры безопасности. С начала года корпоративный университет провел десятки мероприятий, направленных на снижение рисков на производстве. Обучение, мастер-классы, квизы и не только. Системная работа по этому направлению помогает снижать травматизм сотрудников. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Реклама на радио «Алмазный край».
3: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц, снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
4: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации тонтуном ЛФС тонсетеон и кюсетон бирный медаль свидетельствует. Связь, информационные технологии, лар, он массовая коммуникация, регулярный надзор, федеральная служба и клинический бирсел, то сумею себе кисню гарбирать.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Я пройду для тебя, свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, в ней рассвета роса. Отчий дом, дети малые, моя гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь. Это все называемое просто любовь.

0: Любимая моя.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
0: Радио

Твоя душа как лезвие ножа, но без тебя не будет куража. И эту бездну просто обожал, это мой туп, это мой туп. Но видно, тактика моя одну —

0: Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тантуном ЛФС Тонсетаон и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией. Он на массовой коммуникации Рейгер надзор Федеральной службы. И клинчик себе бил. Сыл, то в сумме себе кислый.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Программа на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
0: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понять?

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

придумай ему мое имя. И не ходи с ним по нашим местам. Не обнимай его сильно, как обнимала когда-то меня. Не говори, что он лучше. Раньше таким для тебя был и я. Просто забудь все посты.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Это трагедия с хорошим концом. Проломил козырек, упал на балкон. Открывается дверь, стоит она. Ошеломлена, почти нога. Напоила чаем с черничным вареньем. Пообещал починить козырек балкона в воскресенье. И в понедельник тоже пришел. Вот так я свету нашел. Вот так я свету нашел.
1: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: в мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсет, ООН и Кюсет, Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, он на массовой коммуникации Лайгерга, надзор, Федеральная служба, и Кринча Субибир, Султа, Сумю, Субик, Сумю, Субик, Сумю,
1: для слушателей старше 16 лет.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
3: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: в Мирном. 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

Я буду всем, чем хочешь ты. Твоим дыханием. Я буду тенью.

«Алмазный край». Радио без границ.

Я смотрю на восход. Поезд ушел на восток. Я под откос, стрелка упала за сто. Я за тобой по песку, свои стопы, следы твоих стоп. И это мои чувства в приторных рифмах. Но мое сердце в них застряло, как корабль на рифах. Где-то между черно-белых клавиш и гитарных рифов. Где-то между этажами в застрявших лифтах. Так звучат мои чувства к тебе. Громкий припев плюс банальный куплет. Я на тебе. И ветер туда мне принес твой смех. Здесь ночью идет снег. Ты в моем сердце и в нем нет свободных мест. Старт с вершины Эвереста, спецрейс. В плеере погромче музло. Я отрываюсь от земли, я иду на взлет.

по взлетам, по трассам, сквозь препятствия, сквозь время и пространство, на летней резине, по лютой зиме, хоть подземное царство, хоть за 3-9 земель. Все просто, без лишних, наш остров не дышит, 300 входящих, но мы в бесшумном режиме. Сейчас они не нужны мне. Яркий сюжет на титрах уснем. Это важней и значит рискнем, чем ответит мир на наш дерзкий вызов. Наивно по-детски, и пусть в этом нет смысла, но ты вдохновляешь даже на смерть. Ты так прекрасно, больно смотреть. И пусть все против нас, и в нашу пользу расклад. Держи меня.

0: мирным. 7 часов. Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Школьница из Айхала отправится на Северный полюс на атомном ледоколе. Пенсионеры Мирного бесплатно проверят здоровье в городской поликлинике. Преподаватель корпоративного университета «Алроса» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса. Далее подробности. Ученица Айхальской школы номер 23 отправится в экспедицию на Северный полюс. 10 дней Полина Гурова вместе со сверстниками из двух десятков стран проведет на атомном ледоколе 50 лет победы. Экспедиция стартует из Мурманска. Оттуда 27 победителей конкурса «Росатома. Ледокол знаний», призеры международных олимпиад и не только отправятся на Северный полюс. По пути ведущие преподаватели проведут для них лекции по естественным наукам, атомным технологиям и Арктике. Такие экспедиции вовлекают молодежь в научную деятельность и сближают школьников и студентов из разных стран. Далее. Мирнинские пенсионеры бесплатно проверят здоровье. Поликлиника приглашает представителей серебряного возраста на день открытых дверей 8 августа. Программа стартует в 9 утра. До обеда пациенты за 65 посетят терапевта, пройдут ЭКГ, скрининги, сдадут лабораторные анализы. Голодать перед сдачей крови не нужно. Неплотно позавтракайте за 2 часа до визита. При себе иметь паспорт и полис ОМС. Маломобильные горожане вправо приходить с родными. Сопровождающим также доступен бесплатный осмотр. Диспансеризацию организуют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Телефон для справок 122. Еще одна новость. Преподаватель корпоративного университета «Алроса» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса тренеров по культуре безопасности. Юрий Веремеенко занял второе место в номинации «Тренинг для руководителей». Поездку организовали при поддержке Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. Конкурс проходил в Москве. В нем участвовали представители 14 крупнейших промышленных компаний страны. «Для меня было важно показать, что культура безопасности в «Алроса» строится на передовых подходах», – отметил Юрий Веремеенко. Он представил передовую методику формирования культуры безопасности. С начала года корпоративный университет провел десятки мероприятий, направленных на снижение рисков на производстве. Обучение, мастер-классы, квизы и не только. Системная работа по этому направлению помогает снижать травматизм сотрудников. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

0: Гороскоп. Гороскоп.
1: Овны. Полезно подвести итоги в работе. Оглянитесь на пройденный путь. Посмотрите, что получилось лучше всего. Тельцы. Не стоит сомневаться в своих силах. Смело идите к своей цели. Вы достигнете успеха. Проявляйте терпение в общении с любимым человеком. Близнецы. Сегодня вы сможете получить желаемое, если верно оцените ситуацию и используйте дипломатический подход. Займитесь поиском дополнительного заработка. Раки. Представится шанс принять участие в каком-то публичном мероприятии. К вашим словам будут прислушиваться. Львы. Важно доказать свою правоту. Лучше не рубить с плеча, тщательно продумывая свои действия. Не пытайтесь ускорить события, это принесет больше вреда. Девы. Хорошая во всех смыслах неделя. Какие-то новости или предложения принесут значительную прибыль. Весы. Рекомендуется остаться в стороне чужих конфликтов. Прислушивайтесь к советам опытных людей. Они вам пригодятся. Скорпионы. Не стоит привлекать близких родственников для решения собственных проблем. Поберегите нервы ваших близких. Стрельцы. Вы можете добиться значительных успехов, если приложите усилия. Ваша рассудительность поможет укрепить авторитет в коллективе. Козероги. Оставайтесь в спокойном состоянии. Трезво оценивайте ситуацию для решения проблем. Водолеи. Высока вероятность повышения по службе. Вас ждет удачный период в финансовой сфере. Деньги сами будут плыть в руки. И, наконец, рыбы. Благоприятное начало для новых дел. Энергия на высоком уровне. Реализовать все задуманное получится. В личной жизни постарайтесь отпустить ситуацию и позволить уйти тому, что должно уйти.

0: радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Школьница из Айхала отправится на Северный полюс на атомном ледоколе. Пенсионеры Мирного бесплатно проверят здоровье в городской поликлинике. Преподаватель корпоративного университета Алроса вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

когда душа покидает тело, но становится легче на несколько грамм. Ты и есть душа, не предавай мое тело. Отрезаешь кусок, были мы одним целым, но живую придется теперь зашивать. Оказался из плоти, а как ты?

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Школьница из Айхала отправится на Северный полюс на атомном ледоколе. Пенсионеры Мирного бесплатно проверят здоровье в городской поликлинике. Преподаватель корпоративного университета «Алроса» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса. Далее подробности. Ученица Айхальской школы номер 23 отправится в экспедицию на Северный полюс. 10 дней Полина Гурова вместе со сверстниками из двух десятков стран проведет на атомном ледоколе 50 лет победы. Экспедиция стартует из Мурманска. Оттуда 27 победителей конкурса «Росатома. Ледокол знаний», призеры международных олимпиад и не только отправятся на Северный полюс. По пути ведущие и преподаватели проведут для них лекции по естественным наукам, атомным технологиям и Арктике. Такие экспедиции вовлекают молодежь в научную деятельность и сближают школьников и студентов из разных стран. Далее. Мирнинские пенсионеры бесплатно проверят здоровье. Поликлиника приглашает представителей серебряного возраста на день открытых дверей 8 августа. Программа стартует в 9 утра. До обеда пациенты за 65 посетят терапевта, пройдут ЭКГ, скрининги, сдадут лабораторные анализы. Голодать перед сдачей крови не нужно. Неплотно позавтракайте за 2 часа до визита. При себе иметь паспорт и полис ОМС. Маломобильные горожане вправо приходить с родными. Сопровождающим также доступен бесплатный осмотр. Диспансеризацию организуют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Телефон для справок 122. Еще одна новость. Преподаватель корпоративного университета «Алроса» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса тренеров по культуре безопасности. Юрий Веремеенко занял второе место в номинации «Тренинг для руководителей». Поездку организовали при поддержке Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. Конкурс проходил в Москве. В нем участвовали представители 14 крупнейших промышленных компаний страны. «Для меня было важно показать, что культура безопасности в «Алроса» строится на передовых подходах», отметил Юрий Веремеенко. Он представил передовую методику формирования культуры безопасности. С начала года корпоративный университет провел десятки мероприятий, направленных на снижение рисков на производстве. Обучение, мастер-классы, квизы и не только. Системная работа по этому направлению помогает снижать травматизм сотрудников. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Реклама на радио «Алмазный край».
3: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц, снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
4: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

тебе напомнить боль моя. Плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной моя. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты вольная. Скажи, что все не зря.

распутывая паутинки воспоминаний и снов. Мы с тобой две половинки, имя у нас завораживают взгляды. Мимо меня они, жду единственного раза.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Школьница из Айхала отправится на Северный полюс на атомном ледоколе. Пенсионеры Мирного бесплатно проверят здоровье в городской поликлинике. Преподаватель корпоративного университета Алроса вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации тонтуном ЛФС тонсерте аон и кюсе тон бирный медах свидетельствует. Себя с информационной технологией дар. Он на массовой коммуникации регистрирован надзор Федеральной службы та и кинчик себе бирсел то сумею себе кисню гарбирагапить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Я хочу с тобой танцевать, и чтобы ты сказал.

0: Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Школьница из Айхала отправится на Северный полюс на атомном ледоколе. Пенсионеры Мирного бесплатно проверят здоровье в городской поликлинике. Преподаватель корпоративного университета «Алроса» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса. Далее подробности. Ученица Айхальской школы номер 23 отправится в экспедицию на Северный полюс. 10 дней Полина Гурова вместе со сверстниками из двух десятков стран проведет на атомном ледоколе 50 лет победы. Экспедиция стартует из Мурманска. Оттуда 27 победителей конкурса «Росатома. Ледокол знаний», призеры международных олимпиад и не только отправятся на Северный полюс. По пути ведущие и преподаватели проведут для них лекции по естественным наукам, атомным технологиям и Арктике. Такие экспедиции вовлекают молодежь в научную деятельность и сближают школьников и студентов из разных стран. Далее. Мирнинские пенсионеры бесплатно проверят здоровье. Поликлиника приглашает представителей серебряного возраста на день открытых дверей 8 августа. Программа стартует в 9 утра. До обеда пациенты за 65 посетят терапевта, пройдут ЭКГ, скрининги, сдадут лабораторные анализы. Голодать перед сдачей крови не нужно. Неплотно позавтракайте за 2 часа до визита. При себе иметь паспорт и полис ОМС. Маломобильные горожане вправо приходить с родными. Сопровождающим также доступен бесплатный осмотр. Диспансеризацию организуют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Телефон для справок 122. Еще одна новость. Преподаватель корпоративного университета «Алроса» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса тренеров по культуре безопасности. Юрий Веремеенко занял второе место в номинации «Тренинг для руководителей». Поездку организовали при поддержке Якутского регионального отделения Союза машиностроителей России. Конкурс проходил в Москве. В нем участвовали представители 14 крупнейших промышленных компаний страны. «Для меня было важно показать, что культура безопасности в «Алроса» строится на передовых подходах», отметил Юрий Веремеенко. Он представил передовую методику формирования культуры безопасности. С начала года корпоративный университет провел десятки мероприятий, направленных на снижение рисков на производстве. Обучение, мастер-классы, квизы и не только. Системная работа по этому направлению помогает снижать травматизм сотрудников. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Дом остался мой в океане пенных далей. Растворю печаль твою.